0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 3 августа, который скорректит медь святой Лидии, ученицы святого апостола Павла. Когда Лидия услышала слова проповеди апостола Павла, она всем сердцем уверовала в Спасителя и просила без промедления крестить ее. В Деяниях святых апостолов есть эпизод, когда Павел и его спутники были избиты и заключены в темницу. Однако при божественном вмешательстве они вышли оттуда и отправились в дом святой Лидии, где встретились со всеми христианами города. Это была первая христианская община в Европе. Сейчас на том самом месте, где святая Лидия приняла христианство, стоит храм, в центре которого помещена мраморная купель в память о том, что именно здесь была крещена первая христианская община в Европе. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франциска Рудковского. Он служил в храме святого Станислава в Санкт-Петербурге, служил в Луге, Колпино и Лесном под Санкт-Петербургом, а также в Кисловодске и Алупке. В 1923-25 годах был в заключении в Сокольнической тюрьме в Москве, убит немцами в августе 1944 года. «Господь, Ты владыка жизни моей!» Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресный день 2 августа, обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, Папа посвятил свое размышление перед молитвой Ангелус евангельскому отрывку об умножении хлебов. Святейший Отец отметил, что в Евангелии мы часто слышим о знамениях, совершаемых Иисусом. Это не просто поразительные чудеса, но проявление Его особой заботы и спасения, которое Он приносит в мир. Господь упоминается как Тот, Кто дает смысл жизни, освобождая ее от зла и греха. Даруя зрение слепым и слух глухим, Христос возвещает всем, что Царство Божье близко, подчеркнул Папа. Евангелие свидетельствует, что Иисус не только возвращает чувства тем, кто их лишен, но и находит способ даровать им истинный вкус. К человеку, которому Господь вернул слух, Он обращает благую весть, чтобы тот ее услышал. Прозревшему слепому он показывает великолепное дело искупления, совершающееся ради него. Точно так же Иисус дарует алчущему пищу. Эпизод умножения хлебов означает, что встреча с Господом придает сил. В пустыне, то есть в ситуациях человеческой нужды и страдания, Христос становится хлебом жизни. С Ним все самое необходимое оказывается в избытке, и ели все и насытились. А оставшихся кусков набралось 12 полных корзин. Святейший Отец пояснил, что число 12 показывает, что Божий дар предназначен всем, и что Его забота о нас никогда не прекращается. Епископ Рима подчеркнул, что Христос действительно утоляет голод человечества, нашу жажду истинной жизни. Однако его жест одновременно учит нас, ничто из того, чем мы делимся с другими, не пропадает даром. Накопительство и расточительство Папа назвал двумя сторонами единого зла — алчности. Эта болезнь души лишает человека чувств, потому что одурманивает богатством до такой степени,

И жесты Иисуса, достигшие своего апогея во время Тайной Вечери, когда Сын Божий отдал свою жизнь за людей. Вкушая благодать Евхаристии, христиане призваны свидетельствовать о ее красоте в повседневной жизни, начиная с благословения трапезы, когда мы преломляем хлеб в кругу семьи и друзей, подчеркнул Святейший Отец, добавив, что вместе с Иисусом летний отдых и каникулы также могут стать временем братской безмятежности, если мы проявляем внимание к нуждающимся. В завершение катехизического наставления Папа призвал просить Пресвятую Деву Марию о возрастании в любви, чтобы ни один человек на земле не был лишен насущного хлеба. После завершения воскресной молитвы «Ангелус» Папа Лев XIV выступил с особыми обращениями к международному сообществу и к верующим. Перейдя на испанский язык, Святейший Отец выразил обеспокоенность развитием тревожной обстановки в Сеуте, испанском полуанклаве на севере Африки. Папа призвал просить Бога заступничеством Богородицы Африканской о скорейшем нахождении решений, основанных на мире, стабильности и справедливости. Епископ Рима вновь призвал верующих непрестанно молиться о прекращении всех войн в мире и поиске дипломатических путей разрешения конфликтов. Вспомним всех жертв военных действий, особенно самых слабых и незащищенных, детей, стариков, больных. Да утешит Господь страдающих и да благословит труд тех, кто несет помощь и утешение, сказал Папа. Он напомнил, что в эти дни проходит традиционный праздник Ассизского прощения, порциункульской индульгенции. Это особое молитвенное благодеяние было испрошено святым Франциском у папы Гонория III в 1216 году после явления Христа и Девы Марии в часовне Порциункула. Папа Лев призвал ценить этот дар, особенно в контексте 800-летия со дня представления блаженного бедняка из Ассизи, скончавшегося в Порциункуле 3 октября 1226 года. В завершение встречи епископ Рима тепло приветствовал жителей Рима и многочисленные группы паломников, прибывших из различных регионов Италии и других стран. В частности, папа упомянул молодежные группы из приходов Сакколого, Креолы, Падуя, прихода святого Иоанна Боска в Альтамуре и приходского объединения Кастельфранко-Венето вместе с их душепопечителями. Святейший Отец пожелал всем верующим мирного и благословенного воскресения. Папа Лев XIV направил видеопослание участникам 7-го Национального дня молодежи Эквадора, который проходил в городе Ибарра с 31 июля по 2 августа под девизом «Мужайтесь, я победил мир». Святейший Отец призывает юношей и девушек прислушаться к зову Господа и неуклонно следовать за Ним, ибо встреча с Иисусом наполняет сердце радостью и дает силы свидетельствовать о Его любви и милосердии. Дорогие друзья, сегодня Церковь нуждается в вашей радости, дерзновении и свидетельстве, чтобы многие другие могли встретиться с Христом. Позвольте Его любви преобразить вас. Будьте посланниками прощения, примирения и мира. Лев XIV вверяет молодежь Эквадора заступничеству Богоматери Сретения, чтобы Мария стала для них примером жизни по Евангелию и всецелой преданности Божьему замыслу. В конце видеопослания Святейший Отец от всего сердца преподает участникам Национального дня молодежи апостольское благословение. Папа написал 97-летнему албанскому кардиналу Эрнесту Симоне, возглавившему 31 июля мессу в бывшем лагере для политзаключенных Спач в Албании. Богослужение было посвящено памяти тех, кто страдал и погиб в этом лагере в годы коммунистического режима.
В послании, зачитанном в конце мессы, Святейший Отец отмечает: «Это место запечатлено

0: запечатленное в памяти албанского народа, остается одной из самых трагических страниц истории страны. Здесь многие несли тяжелый крест несправедливости. Кровь тех, кто страдал и погиб среди этих гор, оросила землю, сделав ее безмолвным свидетельством верности, мужества и надежды. Говоря о силе веры перед лицом испытаний, папа приводит слова апостола Павла из послания к римлянам. «Ни одна цепь настолько сильна, чтобы заключить в плен совесть, просвещенную Евангелием. Ни одна ночь не настолько длинна, чтобы помешать рассвету, который Господь готовит для своих чад. Ни одна тюрьма не настолько глубока, чтобы отлучить человека от любви Бога». Для самого Эрнеста Симони возвращение в Спач стало глубоко личным событием. Именно здесь он провел большую часть из 18 лет заключения, после того, как правивший тогда в Албании режим объявил его врагом народа. Первоначальный смертный приговор позднее заменили длительным заключением с принудительными работами в лагерях. В тюрьме священник продолжал тайно совершать богослужения, несмотря на постоянную угрозу смерти. Он служил святую мессу по памяти, исповедовал заключенных и раздавал причастие, используя приготовленный в лагерных условиях хлеб и выжатые виноградные ягоды вместо вина. В завершение послания папа вспоминает тех, кто был похоронен в безымянных могилах, где никто не мог их оплакать и возложить цветы.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
2: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире еженедельная рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли современному человеку с его привычкой сомневаться, анализировать и полагаться на личный опыт всерьез воспринимать религиозные истины как истину, а не просто как традицию, и не чувствовать при этом внутреннего конфликта между верой и разумом.

0: Возможно, это прозвучит парадоксально, но именно благодаря сомнениям истины веры могут стать истиной, а не оставаться благочестивой традицией. Вспомним слова из послания к евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». На первый взгляд может показаться, что это набор антонимов. Слова «осуществление» и «уверенность» соседствуют с ожидаемым и невидимым. Однако именно такой дисбаланс способен вывести наше христианство за рамки простого соблюдения обрядов. Сомнения не просто способны подтолкнуть человека на поиски истины. Они могут стать местом встречи с Богом. Один из самых известных писателей XX века, Клайв Стейплз Льюис, назвал биографическую книгу, в которой описывает свое обращение, «настигнут радостью». Почему радостью? Потому что на пути поисков он встретил Христа, не свод правил и традиций, а любящую личность. Почему настигнут? Потому что Бог всегда выходит навстречу первым. Мы видим это в Библии с самых первых страниц. Грехопадение Адама и Евы не помешало Богу их искать. Клайв Льюис, который называл себя самым неохотным верующим, прошел долгий путь от убежденного атеиста до одного из самых влиятельных христианских апологетов своего времени. Для него сомнение стало формой интеллектуальной честности. Оно провоцировало его на поиски ответов. Но он показывает и другую сторону. То же самое сомнение может стать панцирем, который не позволит человеку встретиться с Богом. Вот как он сам описывает этот момент. «Я ехал по Хаддистон-Хилл на втором этаже автобуса. Внезапно, без слов, почти без образов, некий факт предстал предо мною. Я понял, что я отвергаю нечто, не желаю впустить». Можно сказать, что я был одет в какие-то жесткие одежды, вроде корсета или даже в панцирь, словно краб. И вдруг почувствовал, что здесь и сейчас, в это мгновение, мне предоставляется свобода выбора. Отворить дверь или оставить ее запертой. Расстегнуть доспехи или не снимать их. Ни то, ни другое не предъявлялось мне как долг. Никаких угроз или обещаний этому не сопутствовало. Хотя я знал, что, открыв дверь, сняв броню, я уступлю неведомому. Я должен был сделать выбор в один миг. Я говорю о выборе, но в то же время я как бы не мог выбрать другую альтернативу и не понимал, почему я так поступаю. Вы можете возразить, что в таком случае я действовал несвободно, но я склонен предположить, что это был самый свободный поступок из всех совершенных мной в жизни. Быть может, необходимость не противоречит свободе, и человек наиболее свободен именно тогда, когда, не перебирая мотивы и побуждения, он просто говорит «я то, что я выбираю». Неважно, насколько высокоинтеллектуальными являются сомнения. Опыт Льюиса показывает, что они могут стать дверью, через которую человек входит на путь веры, если он готов следовать за истиной, куда бы она его ни привела, даже если это требует отказа от прежних убеждений. С этого момента вера становится встречей с Богом в каждом таинстве, каждой молитве, во всей жизни. Может ли мешать личный опыт? Бог в определенном смысле тоже полагается на наш опыт и использует его для встречи с нами. Если посмотреть на святых церкви, можно увидеть бесконечное количество самых разных путей к святости. Опытные богословы и мистики, мученики и даже дети — для всех жизненный опыт стал топливом, благодаря которому только жарче разгоралась их любовь. Есть лишь одна ловушка — не желать начинать поиски, оставаясь закованным в панцирь сомнений или уверенности в истинности собственных суждений. Честное беспокойство — уже шаг к встрече, даже если вы, по примеру Льюиса, смогли бы назвать себя самым мрачным и угрюмым из всех неофитов Англии.
1: Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні 3 августа католицька церква чтить пам'ять святої Лідії, учениці святого апостола Павла. Когда Лидия услышала слова проповеди апостола Павла, она всем сердцем уверовала в Спасителя и просила без промедления крестить ее. В Деяниях святых апостолов есть эпизод, когда Павел и его спутники были избиты и заключены в темницу. Однако при божественном вмешательстве они вышли оттуда и отправились в дом святой Лидии, где встретились со всеми христианами города. Это была первая христианская община в Европе. Сейчас на том самом месте

0: месте, где святая Лидия приняла христианство, стоит храм, в центре которого помещена мраморная купель в память о том, что именно здесь была крещена первая христианская община в Европе. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франциска Рудковского. Он служил в храме святого Станислава в Санкт-Петербурге, служил в Луге, Колпино и Лесном под Санкт-Петербургом, а также в Кисловодске и Алупке. В 1923-25 годах был в заключении в Сокольнической тюрьме в Москве, убит немцами в августе 1944 года. «Господь, Ты – владыка жизни моей!» Новости из Ватикана по-русски.
1: В воскресный день 2 августа, обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, Папа посвятил свое размышление перед молитвой Ангелус евангельскому отрывку об умножении хлебов. Святейший Отец отметил, что в Евангелии мы часто слышим о знамениях, совершаемых Иисусом. Это не просто поразительные чудеса, но проявление Его особой заботы и спасения, которое Он приносит в мир. Господь упоминается как Тот, Кто дает смысл жизни, освобождая ее от зла и греха. Даруя зрение слепым и слух глухим, Христос возвещает всем, что Царство Божье близко, подчеркнул Папа. Евангелие свидетельствует, что Иисус не только возвращает чувства тем, кто их лишен, но и находит способ даровать им истинный вкус. К человеку, которому Господь вернул слух, Он обращает благую весть, чтобы тот ее услышал. Прозревшему слепому Он показывает великолепное дело искупления, совершающееся ради Него. Точно так же Иисус дарует алчущему пищу. Эпизод умножения хлебов означает, что встреча с Господом придает сил. В пустыне, то есть в ситуациях человеческой нужды и страдания, Христос становится хлебом жизни. С Ним все самое необходимое оказывается в избытке, и ели все и насытились. А оставшихся кусков набралось 12 полных корзин. Святейший Отец пояснил, что число 12 показывает, что Божий дар предназначен всем, и что Его забота о нас никогда не прекращается. Епископ Рима подчеркнул, что Христос действительно утоляет голод человечества, нашу жажду истины и жизни. Однако Его жест одновременно учит нас, ничто из того, чем мы делимся с другими, не пропадает даром. Накопительство и расточительство Папа назвал двумя сторонами единого зла – алчности. Эта болезнь души лишает человека чувств, потому что одурманивает богатством до такой степени, что он забывает о тех, кто плачет от голода и стенает от жажды. И тогда перед роскошью тленных вещей мы видим протянутые руки тех, у кого нет пищи, и сожженные дома тех, у кого нет мира. В пустыне войны и высокомерия Папа призвал вглядеться в то, с какой благосклонностью и любовью Господь воззрел на небо, произнес благословения, преломил хлебы и передал их ученикам для раздачи народу. В этом чудодейственном акте милосердия открываются характерные жесты Иисуса, достигшие своего апогея во время Тайной Вечери, когда Сын Божий отдал Свою жизнь за людей. Вкушая благодать Евхаристии, христиане призваны свидетельствовать о Ее красоте в повседневной жизни, начиная с благословения трапезы, когда мы преломляем хлеб в кругу семьи и друзей, подчеркнул Святейший Отец, добавив, что вместе с Иисусом летний отдых и каникулы также могут стать временем братской безмятежности, если мы проявляем внимание к нуждающимся. в завершение катехизического наставления папа призвал просить Пресвятую Деву Марию о возрастании в любви, чтобы ни один человек на земле не был лишен насущного хлеба. После завершения воскресной молитвы «Ангелус» папа Лев XIV выступил с особыми обращениями к международному сообществу и к верующим. Перейдя на испанский язык, Святейший Отец выразил обеспокоенность развитием тревожной обстановки в Сеуте, испанском полуанклаве на севере Африки. Папа призвал просить Бога заступничеством Богородицы Африканской о скорейшем нахождении решений, основанных на мире, стабильности и справедливости. Епископ Рима вновь призвал верующих непрестанно молиться о прекращении всех войн в мире и поиске дипломатических путей разрешения конфликтов. Вспомним всех жертв военных действий, особенно самых слабых и незащищенных, детей, стариков, больных. Да утешит Господь страдающих и да благословит труд тех, кто несет помощь и утешение, — сказал папа. Он напомнил, что в эти дни проходит традиционный праздник Ассизского прощения, порциункульской индульгенции. Это особое молитвенное благодеяние было испрошено святым Франциском у папы Гонория III в 1216 году после явления Христа и Девы Марии в часовне Порциункула. Папа Лев призвал ценить этот дар, особенно в контексте 800-летия со дня представления блаженного бедняка из Ассизи, скончавшегося в Порциункуле 3 октября 1226 года. В завершение встречи епископ Рима тепло приветствовал жителей Рима и многочисленные группы паломников, прибывших из различных регионов Италии и других стран. В частности, папа упомянул молодежные группы из приходов Сакколого, Креолы, Падуя, прихода святого Иоанна Боска в Альтамуре и приходского объединения Кастельфранко Венето вместе с их душепопечителями. Святейший Отец пожелал всем верующим мирного и благословенного воскресения. Папа Лев XIV направил видеопослание участникам 7-го Национального дня молодежи Эквадора, который проходил в городе Ибарра с 31 июля по 2 августа под девизом «Мужайтесь, я победил мир». Святейший Отец призывает юношей и девушек прислушаться к зову Господа и неуклонно следовать за Ним, ибо встреча с Иисусом наполняет сердце радостью и дает силы свидетельствовать о Его любви и милосердии. Дорогие друзья, сегодня Церковь нуждается в вашей радости, дерзновении и свидетельстве, чтобы многие другие могли встретиться с Христом. Позвольте Его любви преобразить вас. Будьте посланниками прощения, примирения и мира. Лев XIV вверяет молодежь Эквадора заступничеству Богоматери Сретения, чтобы Мария стала для них примером жизни по Евангелию и всецелой преданности Божьему замыслу. В конце видеопослания Святейший Отец от всего сердца преподает участникам Национального дня молодежи апостольское благословение. Папа написал 97-летнему албанскому кардиналу Эрнесту Симоне, возглавившему 31 июля мессу в бывшем лагере для политзаключенных Спач в Албании. Богослужение было посвящено памяти тех, кто страдал и погиб в этом лагере в годы коммунистического режима. В послании, зачитанном в конце мессы, Святейший Отец отмечает: «Это место, запечатленное в памяти албанского народа, остается одной из самых трагических страниц истории страны. Здесь многие несли тяжелый крест несправедливости. Кровь тех, кто страдал и погиб среди этих гор, оросила землю, сделав ее безмолвным свидетельством верности, мужества и надежды». Говоря о силе веры перед лицом испытаний, папа приводит слова апостола Павла из послания к римлянам. «Ни одна цепь настолько сильна, чтобы заключить в плен совесть, просвещенную Евангелием. Ни одна ночь не настолько длинна, чтобы помешать рассвету, который Господь готовит для своих чад. Ни одна тюрьма не настолько глубока, чтобы отлучить человека от любви Бога. Для самого Эрнеста Симони возвращение в Спач стало глубоко личным событием. Именно здесь он провел большую часть из 18 лет заключения, после того, как правивший тогда в Албании режим объявил его врагом народа. Первоначальный смертный приговор позднее заменили длительным заключением с принудительными работами в лагерях. В тюрьме священник продолжал тайно совершать богослужения, несмотря на постоянную угрозу смерти. Он служил святую мессу по памяти, исповедовал заключенных и раздавал причастие, используя приготовленный в лагерных условиях хлеб и выжатые виноградные ягоды вместо вина. В завершение послания папа вспоминает тех, кто был похоронен в безымянных могилах, где никто не мог их оплакать и возложить цветы.
0: Вера.
2: Вера.
0: Вера.
2: Духовная.
3: Церковь.
0: Церковь.
2: Церковь.
0: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
0: Мораль.
3: Мораль.
0: Мораль.
2: Трудные вопросы.
4: Трудные вопросы.

В эфире еженедельная рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли современному человеку с его привычкой сомневаться, анализировать и полагаться на личный опыт всерьез воспринимать религиозные истины как истину, а не просто как традицию, и не чувствовать при этом внутреннего конфликта между верой и разумом.

0: Возможно, это прозвучит парадоксально, но именно благодаря сомнениям истины веры могут стать истиной, а не оставаться благочестивой традицией. Вспомним слова из послания к евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». На первый взгляд может показаться, что это набор антонимов. Слова «осуществление» и «уверенность» соседствуют с ожидаемым и невидимым. Однако именно такой дисбаланс способен вывести наше христианство за рамки простого соблюдения обрядов. Сомнения не просто способны подтолкнуть человека на поиски истины. Они могут стать местом встречи с Богом. Один из самых известных писателей XX века, Клайв Стейплз Льюис, назвал биографическую книгу, в которой описывает свое обращение, «настигнут радостью». Почему радостью? Потому что на пути поисков он встретил Христа, не свод правил и традиций, а любящую личность. Почему настигнут? Потому что Бог всегда выходит навстречу первым. Мы видим это в Библии с самых первых страниц. Грехопадение Адама и Евы не помешало Богу их искать. Клайв Льюис, который называл себя самым неохотным верующим, прошел долгий путь от убежденного атеиста до одного из самых влиятельных христианских апологетов своего времени. Для него сомнение стало формой интеллектуальной честности. Оно провоцировало его на поиски ответов. Но он показывает и другую сторону. То же самое сомнение может стать панцирем, который не позволит человеку встретиться с Богом. Вот как он сам описывает этот момент. «Я ехал по Хаддиштон-Хилл на втором этаже автобуса. Внезапно, без слов, почти без образов, некий факт предстал предо мною. Я понял, что я отвергаю нечто, не желаю впустить. Можно сказать, что я был одет в какие-то жесткие одежды, вроде корсета или даже в панцирь, словно краб, и вдруг почувствовал, что здесь и сейчас, в это мгновение, мне предоставляется свобода выбора — отворить дверь или оставить ее запертой, расстегнуть доспехи или не снимать их. Ни то, ни другое не предъявлялось мне как долг, никаких угроз или обещаний этому не сопутствовало, хотя я знал, что, открыв дверь, сняв броню, я уступлю неведомому. Я должен был сделать выбор в один миг. Я говорю о выборе, но в то же время я как бы не мог выбрать другую альтернативу и не понимал, почему я так поступаю. Вы можете возразить, что в таком случае я действовал несвободно, но я склонен предположить, что это был самый свободный поступок из всех совершенных мной в жизни. Быть может, необходимость не противоречит свободе, и человек наиболее свободен именно тогда, когда, не перебирая мотивы и побуждения, он просто говорит «я то, что я выбираю». Неважно, насколько высокоинтеллектуальными являются сомнения. Опыт Льюиса показывает, что они могут стать дверью, через которую человек входит на путь веры, если он готов следовать за истиной, куда бы она его ни привела, даже если это требует отказа от прежних убеждений. С этого момента вера становится встречей с Богом в каждом таинстве, каждой молитве, во всей жизни. Может ли мешать личный опыт? Бог в определенном смысле тоже полагается на наш опыт и использует его для встречи с нами. Если посмотреть на святых церкви, можно увидеть бесконечное количество самых разных путей к святости. Опытные богословы и мистики, мученики и даже дети — для всех жизненный опыт стал топливом, благодаря которому только жарче разгоралась их любовь. Есть лишь одна ловушка — не желать начинать поиски, оставаясь закованным в панцирь сомнений или уверенности в истинности собственных суждений. Честное беспокойство — уже шаг к встрече, даже если вы, по примеру Льюиса, смогли бы назвать себя самым мрачным и угрюмым из всех неофитов Англии.
1: Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня 4 августа. Католическая церковь чтит память святого Иоанна Вианнея. Будущий святой родился во Франции в 1786 году. С ранних лет отличался глубокой набожностью. Но, несмотря на большие трудности в обучении, в 1815 году он стал настоятелем в Арсе. Молитвами, умерщвлением и усердной пастырской работой он возродил равнодушный приход. Его святость и дар обращения привлекали к нему тысячи паломников из разных стран. Умерщвляя тело в виде покаяния за грешников, он объяснял это такими словами: «Я налагаю только маленькую эпитимию на того, кто признает свои грехи должным образом. Остальное я выполняю вместо него». Жизнь святого Иоанна Вианнея была в бедности. Он писал: «Мой секрет прост – отдавать все и не удерживать ничего для себя. Сколько в этом мире людей, держащих свои деньги в тайне от всех, в то время как многие другие умирают от голода». Иоанн Вианней утверждал, что душа, украшенная достоинством целомудрия, не может избежать любви к остальным, поскольку она познала источник и фонтан любви самого Бога. Иоанн Вианней умер в Арсе 4 августа 1859 года. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Антона Иоанна Церра, епископа. Он служил в Саратове. В 1922-26 годах тайно рукоположил 9 священников. Дата смерти неизвестна. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Третьего августа впервые прозвучал для всех гимн предстоящего Всемирного дня молодежи, который состоится с 3 по 8 августа 27 года в Сеуле под девизом «Мужайтесь, я победил мир». Заявки на участие во Всемирном дне будут приниматься с начала октября. Гимн, представленный широкой публике 3 августа, победитель конкурса «Открытого для всех». Он был выбран из 434 версий, предложенных композиторами со всего мира. Автор выбранного песнопения – корейский музыкант Фрэнсис Чжи Юн Ким. Он представил два варианта исполнения гимна – более институциональный, где оркестр и хор сняты на фоне разных мест Сеула, и более энергичное исполнение, которое сопровождает видео с волонтерами за работой. В композиции используются корейские традиционные инструменты. В тексте чередуются разные языки – корейский, английский, французский, испанский, португальский и итальянский – основной мотив – надежда. Даже посреди страхов и разочарований Господь направляет путь молодых поколений своей благодатью и своим зовом. Всемирный день молодежи в Сеуле будет вторым католическим молодежным съездом, проходящим в Азии. Впервые этот континент стал местом его проведения в 1995 году, когда молодежь собиралась в Маниле на Филиппинах. Особенность Всемирного дня молодежи в Южной Корее еще и в том, что впервые он состоится в стране с католическим меньшинством. Корея отличается мультирелигиозным контекстом, а католики составляют всего 12% населения. Специфика корейской католической общины также в том, что она появилась в результате первоначальной евангелизации, проведенной мирянами. У Всемирного дня молодежи 27-го года будут свои небесные покровители. Это Иоанн Павел II, инициатор Дней молодежи, Андрей Ким Тэ-гон, первый корейский католический священник, символ веры и мужества, Франческо Саверио Кабрини, покровительница мигрантов, Иосифина Бахита, суданская рабыня, после освобождения ставшая монахиней, свидетельница веры, преображенной страданием.

и Карл Акутис, 15-летний итальянец, причисленный к лику святых в прошлом сентябре, подвижник благовестия в цифровом мире.

0: 4 августа в Сеуле начал работу первый в истории официальный коллоквиум между христианством и конфуцианством. Представители Святейшего Престола, корейские епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Саган, чтобы найти точки соприкосновения в созидании справедливого, мирного и гармоничного общества. Двухдневный форум, организованный Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюнван, поместным епископатом и университетом Саган, посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество. Новое небо, новая земля и датун. Великое единство». Открывая встречу, префект Департамента по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Оба идеала рождались в эпохе тяжелейших социальных и политических кризисов, становясь для верующих ориентиром и источником надежды. Иерарх призвал собеседников не сглаживать различия, а видеть в них источник взаимного обогащения. В христианстве обновление человека и мира коренится в искупительном деянии Бога через Христа, и нравственная жизнь – это зримое проявление общения с Богом. В конфуцианстве же гармония достигается через нравственное самосовершенствование личности, воспитание добродетельных правителей, соблюдение ритуалов и гармонизацию человеческих отношений. Именно в бережном сохранении этих различий, по словам кардинала, и заключена ценность диалога. Гармония рождается из различий, подобно тому, как разные ноты сливаются в единую мелодию, или как люди из разных краев обретают согласие в единой общине, отметил кардинал, призвав к этической справедливости в теплой атмосфере дружбы и взаимной заботы, а также к миру, утверждающему достоинство личности и общества. Иерарх выразил надежду, что Сеульский коллоквиум станет моделью для будущих форумов и заложит основу для долгой дружбы между христианским и конфуцианским миром. Секретарь Департамента по межрелигиозному диалогу монсеньор Индунил Канкамалагия назвал форум вехой не только в отношениях между двумя традициями, но и в межрелигиозном диалоге в целом. Сославшись на декларацию Второго Ватиканского собора «Ностра Этате», католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях, он подчеркнул, что участники встречи собрались не ради стирания различий, а чтобы глубже узнать друг друга и потрудиться на общее благо человечества. Он сообщил, что по итогам форума будет представлен окончательный текст руководства по христианско-конфуцианскому диалогу, подготовленного рабочей группой во главе с отцом Батаировой Кубуя. Глава корейского епископата монсеньор Матиас Ли Йон Хун отметил, что всеобщее братство, благоговение перед небом и любовь к человеку являются общими ценностями, отвечающими на такие вызовы современности, как разделение, конфликты, экологический кризис и нравственная дезориентация. В свою очередь, ректор университета Саган, отец Лука Чонхёк Сим, добавил, что истоки католической церкви в Корее связаны с интеллектуальными исканиями. В XVIII веке многие из первых ее верных были учеными, воспитанными в конфуцианской традиции. Поэтому нынешняя встреча не что-то новое или искусственное, а естественное продолжение многовековой совместной истории. В нашу эпоху, отмеченную общими вызовами, нужна не поспешная договоренность, а искренняя и терпеливая встреча.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: В начале второй книги «Бытия» перед нами предстает человек, сотворенный из земли и получивший дыхание жизни от Бога. Отсюда и начинается дальнейший рассказ, уже не столько о происхождении человека, сколько о том, как ему предстоит жить. Уважаемые слушатели, в сегодняшней беседе отец Рузини проследует за этим библейским рассказом дальше, позволяя ему самому раскрывать свою внутреннюю логику. Во второй главе книги «Бытия» человек становится особым центром повествования, не потому, что он оказывается источником всего существующего, но потому, что именно через него теперь раскрывается дальнейший смысл творения. Поэтому все последующее повествование будет постепенно открывать разные стороны человеческой жизни. Сначала Писание обращает наш взгляд на человека в его отношении к сотворенному миру, на дело, которое ему доверено, и на предел, который ему предстоит принять. Затем оно приводит нас к другой стороне человеческого существования, к его отношениям с другим человеком. Любопытно, что эта последовательность отличается от той, которую мы встречаем в первой главе книги «Бытия». Там сначала звучат слова «мужчину и женщину сотворил их», и лишь затем человеку поручается владычествовать над землей. Во второй главе все происходит иначе. Сначала Бог помещает Адама в Эдемский сад, поручает ему возделывать и хранить его, дает первую заповедь. И только после этого повествование приводит нас к встрече мужчины и женщины. Здесь возникает вопрос, мимо которого трудно пройти. Почему повествование меняет привычную последовательность? Возможно, ответ скрыт в самом движении рассказа. Человек сначала открывает свое место в творении, а затем оказывается перед тайной другого, перед тем, через кого раскрывается полнота его собственного существования. Бог помещает Адама в мир, полный жизни и щедрых даров Божиих, доверяет ему задание возделывать и хранить сад Эдема. Казалось бы, на этом рассказ мог бы завершиться. Человек получил мир, получил дело, ради которого был создан. Но повествование продолжается. Следующим словом становится заповедь. В этом первом повелении открывается внутренняя логика каждой заповеди. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Отец Рузини призывает увидеть главный смысл этого запрета. Бог не испытывает человека произвольным правилом, но открывает ему истину от собственной жизни. Заповедь напоминает, человек получил жизнь как дар и остается творением. Ему доверено многое, но не все. Этот предел становится не угрозой для жизни, а ее защитой. В этом свете становится понятным предупреждение о смерти. Она появляется как следствие отказа принять данный человеку предел. Отвергая собственную меру, человек не обретает полноту жизни, а оказывается перед ее утратой. После заповеди, открывшей человеку его меру как творение, повествование показывает еще одну сторону его сотворенности. Полнота жизни человека раскрывается только в отношении с другим. Бог говорит: «Нехорошо быть человеку одному». Эти слова не означают, что одиночество человека является ошибкой или злом. Речь идет не о недостатке человека, а о его незавершенности. Он еще не достиг полноты своего призвания. Одиночество человека становится не просто знаком того, чего ему недостает. Оно становится тем пространством, в котором Бог продолжает свое творение.

0: Человек еще не завершен. Полнота его существования должна раскрыться в том, что Бог совершит в его жизни. На эту незавершенность Бог отвечает новым действием. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Как и в других местах Писания, язык оригинала помогает увидеть дополнительную глубину текста. Выражение «помощник, соответственный ему» передано как «эзер кенегдо», буквально «помощь, находящаяся перед ним». Речь идет не просто о присутствии рядом. Перед человеком появляется тот, кто остается другим, кто встречается с ним лицом к лицу. Это равенство не означает полного совпадения. Напротив, другой человек становится тем, кто способен открыть перед ним новую реальность, кто может ему возразить и не позволяет замкнуться в самом себе. В этом раскрывается парадокс человеческого становления. Человек становится собой через того, кто не просто его поддерживает, но помогает ему выйти за пределы самого себя. После того, как повествование открывает значение встречи с другим человеком, оно показывает и то, каким образом эта встреча становится возможной. Этим ключевым образом становится сон Адама. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Отец Розини обращает внимание на следующее. Этот сон открывает состояние, в котором человек уже не управляет происходящим посредством собственного действия и оказывается перед тайной Божьего действия. Бог совершает для Адама тот шаг к полноте, который сам он никогда не смог бы сделать. Это действие превосходит не только его силы, но и пределы его понимания. Самая глубокая полнота существования не может быть создана человеком для самого себя. Она принимается как дар. Встреча с другим человеком предстает как тайна этого дара, как то, что Бог совершает за пределами того, что было бы доступно самому человеку.
1: Говорит Радио Ватикана. Передача на русском языке окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 4 августа. Католическая церковь чтит память святого Иоанна Вианнея. Будущий святой родился во Франции в 1786 году. С ранних лет отличался глубокой набожностью. Но, несмотря на большие трудности в обучении, в 1815 году он стал настоятелем в Арсе. Молитвами, умерщвлением и усердной пастырской работой он возродил равнодушный приход. Его святость и дар обращения привлекали к нему тысячи паломников из разных стран. Умерщвляя тело в виде покаяния за грешников, он объяснял это такими словами: «Я налагаю только маленькую эпитимию на того, кто признает свои грехи должным образом. Остальное я выполняю вместо него». Жизнь святого Иоанна Вианнея была в бедности. Он писал: «Мой секрет прост – отдавать все и не удерживать ничего для себя. Сколько в этом мире людей, держащих свои деньги в тайне от всех, в то время как многие другие умирают от голода». Иоанн Вианней утверждал, что душа, украшенная достоинством целомудрия, не может избежать любви к остальным, поскольку она познала источник и фонтан любви самого Бога. Иоанн Вианней умер в Арсе 4 августа 1859 года. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Антона Иоанна Церра, епископа. Он служил в Саратове. В 1922-26 годах тайно руководил 9 священников. Дата смерти неизвестна. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Третьего августа впервые прозвучал для всех гимн предстоящего Всемирного дня молодежи, который состоится с 3 по 8 августа 27 года в Сеуле под девизом «Мужайтесь, я победил мир». Заявки на участие во Всемирном дне будут приниматься с начала октября. Гимн, представленный широкой публике 3 августа, победитель конкурса «Открытого для всех». Он был выбран из 434 версий, предложенных композиторами со всего мира. Автор выбранного песнопения – корейский музыкант Фрэнсис Чжи Юн Ким. Он представил два варианта исполнения гимна – более институциональный, где оркестр и хор сняты на фоне разных мест Сеула, и более энергичное исполнение, которое сопровождает видео с волонтерами за работой. В композиции используются корейские традиционные инструменты. В тексте чередуются разные языки – корейский, английский, французский, испанский, португальский и итальянский – основной мотив – надежда. Даже посреди страхов и разочарований Господь направляет путь молодых поколений своей благодатью и своим зовом. Всемирный день молодежи в Сеуле будет вторым католическим молодежным съездом, проходящим в Азии. Впервые этот континент стал местом его проведения в 1995 году, когда молодежь собиралась в Маниле на Филиппинах. Особенность Всемирного дня молодежи в Южной Корее еще и в том, что впервые он состоится в стране с католическим меньшинством. Корея отличается мультирелигиозным контекстом, а католики составляют всего 12% населения. Специфика корейской католической общины также в том, что она появилась в результате первоначальной евангелизации, проведенной мирянами. У Всемирного дня молодежи 27-го года будут свои небесные покровители. Это Иоанн Павел II, инициатор Дней молодежи, Андрей Ким Тэ Гон, первый корейский католический священник, символ веры и мужества, Франческо Саверио Кабрини, покровительница мигрантов, Иосифина Бахита, суданская рабыня, после освобождения ставшая монахиней, свидетельница веры, преображенной страданием, и Карл Акутис, 15-летний итальянец, причисленный к лику святых в прошлом сентябре, подвижник благовестия в цифровом мире.

0: 4 августа в Сеуле начал работу первый в истории официальный коллоквиум между христианством и конфуцианством. Представители Святейшего Престола, корейские епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Саган, чтобы найти точки соприкосновения в созидании справедливого, мирного и гармоничного общества. Двухдневный форум, организованный Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюнван, поместным епископатом и университетом Саган, посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество. Новое небо, новая земля и Датун. Великое единство». Открывая встречу, префект Департамента по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Оба идеала рождались в эпохе тяжелейших социальных и политических кризисов, становясь для верующих ориентиром и источником надежды. Иерарх призвал собеседников не сглаживать различия, а видеть в них источник взаимного обогащения. В христианстве обновление человека и мира коренится в искупительном деянии Бога через Христа, и нравственная жизнь – это зримое проявление общения с Богом. В конфуцианстве же гармония достигается через нравственное самосовершенствование личности, воспитание добродетельных правителей, соблюдение ритуалов и гармонизацию человеческих отношений. Именно в бережном сохранении этих различий, по словам кардинала, и заключена ценность диалога. Гармония рождается из различий, подобно тому, как разные ноты сливаются в единую мелодию, или как люди из разных краев обретают согласие в единой общине, отметил кардинал, призвав к этической справедливости в теплой атмосфере дружбы и взаимной заботы, а также к миру, утверждающему достоинство личности и общества. Иерарх выразил надежду, что Сеульский коллоквиум станет моделью для будущих форумов и заложит основу для долгой дружбы между христианским и конфуцианским миром. Секретарь Департамента по межрелигиозному диалогу монсеньор Индунил Канкамалагия назвал форум вехой не только в отношениях между двумя традициями, но и в межрелигиозном диалоге в целом. Сославшись на декларацию Второго Ватиканского собора «Ностра Этате», католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях, он подчеркнул, что участники встречи собрались не ради стирания различий, а чтобы глубже узнать друг друга и потрудиться на общее благо человечества. Он сообщил, что по итогам форума будет представлен окончательный текст руководства по христианско-конфуцианскому диалогу, подготовленного рабочей группой во главе с отцом Батаировой Кубуя. Глава корейского епископата монсеньор Матиас Ли Йонхун отметил, что всеобщее братство, благоговение перед небом и любовь к человеку являются общими ценностями, отвечающими на такие вызовы современности, как разделение, конфликты, экологический кризис и нравственная дезориентация. В свою очередь, ректор университета Саган, отец Лука Чонхёк Сим, добавил, что истоки католической церкви в Корее связаны с интеллектуальными исканиями. В XVIII веке многие из первых верующих были учеными, воспитанными в конфуцианской традиции. Поэтому нынешняя встреча – что-то новое и искусственное, а естественное продолжение многовековой совместной истории. В нашу эпоху, отмеченную общими вызовами, нужна не поспешная договоренность, а искренняя и терпеливая встреча.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: В начале второй книги «Бытия» перед нами предстает человек, сотворенный из земли и получивший дыхание жизни от Бога. Отсюда и начинается дальнейший рассказ. уже не столько о происхождении человека, сколько о том, как ему предстоит жить. Уважаемые слушатели, в сегодняшней беседе отец Рузини проследует за этим библейским рассказом дальше, позволяя ему самому раскрывать свою внутреннюю логику. Во второй главе книги «Бытия» человек становится особым центром повествования, не потому, что он оказывается источником всего существующего, но потому, что именно через него теперь раскрывается дальнейший смысл творения. Поэтому все последующее повествование будет постепенно открывать разные стороны человеческой жизни. Сначала Писание обращает наш взгляд на человека в его отношении к сотворенному миру, на дело, которое ему доверено, и на предел, который ему предстоит принять. Затем оно приводит нас к другой стороне человеческого существования, к его отношениям с другим человеком. Любопытно, что эта последовательность отличается от той, которую мы встречаем в первой главе книги «Бытия». Там сначала звучат слова «мужчину и женщину сотворил их», и лишь затем человеку поручается владычествовать над землей. Во второй главе все происходит иначе. Сначала Бог помещает Адама в Эдемский сад, поручает ему возделывать и хранить его, дает первую заповедь. И только после этого повествование приводит

нас к встрече мужчины и женщины. Здесь возникает вопрос, мимо которого трудно пройти. Почему повествование меняет привычную последовательность? Возможно, ответ скрыт в самом движении рассказа. Человек сначала открывает свое место в творении, а затем оказывается перед тайной другого, перед тем, через кого раскрывается полнота его собственного существования. Бог помещает Адама в мир, полный жизни и щедрых даров Божиих, доверяет ему задание возделывать и хранить сад Эдема. Казалось бы, на этом рассказ мог бы завершиться. Человек получил мир, получил дело, ради которого был создан. Но повествование продолжается. Следующим словом становится заповедь. В этом первом повелении открывается внутренняя логика каждой заповеди. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Отец Рузини призывает увидеть главный смысл этого запрета. Бог не испытывает человека произвольным правилом, но открывает ему истину от собственной жизни. Заповедь напоминает, человек получил жизнь как дар и остается творением. Ему доверено многое, но не все. Этот предел становится не угрозой для жизни, а ее защитой. В этом свете становится понятным предупреждение о смерти. Она появляется как следствие отказа принять данный человеку предел. Отвергая собственную меру, человек не обретает полноту жизни, а оказывается перед ее утратой. После заповеди, открывшей человеку его меру как творение, повествование показывает еще одну сторону его сотворенности. Полнота жизни человека раскрывается только в отношении с другим. Бог говорит: «Нехорошо быть человеку одному». Эти слова не означают, что одиночество человека является ошибкой или злом. Речь идет не о недостатке человека, а о его незавершенности. Он еще не достиг полноты своего призвания. Одиночество человека становится не просто знаком того, чего ему недостает. Оно становится тем пространством, в котором Бог продолжает свое творение.

0: человек еще не завершен. Полнота его существования должна раскрыться в том, что Бог совершит в его жизни. На эту незавершенность Бог отвечает новым действием. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Как и в других местах Писания, язык оригинала помогает увидеть дополнительную глубину текста. Выражение «помощник, соответственный ему» передано как «эзер кенегдо», буквально «помощь, находящаяся перед ним». Речь идет не просто о присутствии рядом. Перед человеком появляется тот, кто остается другим, кто встречается с ним лицом к лицу. Это равенство не означает полного совпадения. Напротив, другой человек становится тем, кто способен открыть перед ним новую реальность, кто может ему возразить и не позволяет замкнуться в самом себе. В этом раскрывается парадокс человеческого становления. Человек становится собой через того, кто не просто его поддерживает, но помогает ему выйти за пределы самого себя. После того, как повествование открывает значение встречи с другим человеком, оно показывает и то, каким образом эта встреча становится возможной. Этим ключевым образом становится сон Адама. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Отец Розини обращает внимание на следующее. Этот сон открывает состояние, в котором человек уже не управляет происходящим посредством собственного действия и оказывается перед тайной Божьего действия. Бог совершает для Адама тот шаг к полноте, который сам он никогда не смог бы сделать. Это действие превосходит не только его силы, но и пределы его понимания. Самая глубокая полнота существования не может быть создана человеком для самого себя. Она принимается как дар. Встреча с другим человеком предстает как тайна этого дара, как то, что Бог совершает за пределами того, что было бы доступно самому человеку.
1: Говорит Радио Ватикана. Передача на русском языке окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 4 августа, католическая церковь чтит память святого Иоанна Вианнея. Будущий святой родился во Франции в 1786 году. С ранних лет отличался глубокой набожностью. Но, несмотря на большие трудности в обучении, в 1815 году он стал настоятелем в Арсе. Молитвами, умерщвлением и усердной пастырской работой он возродил равнодушный приход. Его святость и дар обращения привлекали к нему тысячи паломников из разных стран. Умерщвляя тело в виде покаяния за грешников, он объяснял это такими словами: «Я налагаю только маленькую эпитимию на того, кто признает свои грехи должным образом. Остальное я выполняю вместо него». Жизнь святого Иоанна Вианнея была в бедности. Он писал: «Мой секрет прост – отдавать все и не удерживать ничего для себя. Сколько в этом мире людей, держащих свои деньги в тайне от всех, в то время как многие другие умирают от голода». Иоанн Вианней утверждал, что душа, украшенная достоинством целомудрия, не может избежать любви к остальным, поскольку она познала источник и фонтан любви самого Бога. Иоанн Вианней умер в Арсе 4 августа 1859 года. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Антона Иоанна Церра, епископа. Он служил в Саратове. В 1922-26 годах тайно рукоположил 9 священников. Дата смерти неизвестна. Сердце чистое сотвори во мне, Боже.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Третьего августа впервые прозвучал для всех гимн предстоящего Всемирного дня молодежи, который состоится с 3 по 8 августа 27 года в Сеуле под девизом «Мужайтесь, я победил мир». Заявки на участие во Всемирном дне будут приниматься с начала октября. Гимн, представленный широкой публике 3 августа, победитель конкурса «Открытого для всех». Он был выбран из 434 версий, предложенных композиторами со всего мира. Автор выбранного песнопения – корейский музыкант Фрэнсис Чжи Юн Ким. Он представил два варианта исполнения гимна – более институциональный, где оркестр и хор сняты на фоне разных мест Сеула, и более энергичное исполнение, которое сопровождает видео с волонтерами за работой. В композиции используются корейские традиционные инструменты. В тексте чередуются разные языки – корейский, английский, французский, испанский, португальский и итальянский – основной мотив – надежда. Даже посреди страхов и разочарований Господь направляет путь молодых поколений своей благодатью и своим зовом. Всемирный день молодежи в Сеуле будет вторым католическим молодежным съездом, проходящим в Азии. Впервые этот континент стал местом его проведения в 1995 году, когда молодежь собиралась в Маниле на Филиппинах. Особенность Всемирного дня молодежи в Южной Корее еще и в том, что впервые он состоится в стране с католическим меньшинством. Корея отличается мультирелигиозным контекстом, а католики составляют всего 12% населения. Специфика корейской католической общины также в том, что она появилась в результате первоначальной евангелизации, проведенной мирянами. У Всемирного дня молодежи 27-го

года будут свои небесные покровители. Это Иоанн Павел II, инициатор Дней молодежи, Андрей Ким Тэ-гон, первый корейский католический священник, символ веры и мужества, Франческо Саверио Кабрини, покровительница мигрантов, Иосифина Бахита, суданская рабыня, после освобождения ставшая монахиней, свидетельница веры, преображенной страданием, и Карл Акутис, 15-летний итальянец, причисленный к лику святых в прошлом сентябре, подвижник благовестия в цифровом мире.

0: 4 августа в Сеуле начал работу первый в истории официальный коллоквиум между христианством и конфуцианством. Представители Святейшего Престола, корейские епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Саган, чтобы найти точки соприкосновения в созидании справедливого, мирного и гармоничного общества. Двухдневный форум, организованный Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюнван, поместным епископатом и университетом Саган, посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество. Новое небо, новая земля и Датун. Великое единство». Открывая встречу, префект Департамента по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Оба идеала рождались в эпохе тяжелейших социальных и политических кризисов, становясь для верующих ориентиром и источником надежды. Иерарх призвал собеседников не сглаживать различия, а видеть в них источник взаимного обогащения. В христианстве обновление человека и мира коренится в искупительном деянии Бога через Христа, и нравственная жизнь – это зримое проявление общения с Богом. В конфуцианстве же гармония достигается через нравственное самосовершенствование личности, воспитание добродетельных правителей, соблюдение ритуалов и гармонизацию человеческих отношений. Именно в бережном сохранении этих различий, по словам кардинала, и заключена ценность диалога. Гармония рождается из различий, подобно тому, как разные ноты сливаются в единую мелодию, или как люди из разных краев обретают согласие в единой общине, отметил кардинал, призвав к этической справедливости в теплой атмосфере дружбы и взаимной заботы, а также к миру, утверждающему достоинство личности и общества. Иерарх выразил надежду, что Сеульский коллоквиум станет моделью для будущих форумов и заложит основу для долгой дружбы между христианским и конфуцианским миром. Секретарь Департамента по межрелигиозному диалогу монсеньор Индунил Канкамалаге назвал форум вехой не только в отношениях между двумя традициями, но и в межрелигиозном диалоге в целом. Сославшись на декларацию Второго Ватиканского собора «Ностра Этате», католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях, он подчеркнул, что участники встречи собрались не ради стирания различий, а чтобы глубже узнать друг друга и потрудиться на общее благо человечества. Он сообщил, что по итогам форума будет представлен окончательный текст руководства по христианско-конфуцианскому диалогу, подготовленного рабочей группой во главе с отцом Батаировой Кубуя. Глава корейского епископата монсеньор Матиас Ли Йонхун отметил, что всеобщее братство, благоговение перед небом и любовь к человеку являются общими ценностями, отвечающими на такие вызовы современности, как разделение, конфликты, экологический кризис и нравственная дезориентация. В свою очередь, ректор университета Саган, отец Лука Чонхёк Сим, добавил, что истоки католической церкви в Корее связаны с интеллектуальными исканиями. В XVIII веке многие из первых ее верных были учеными, воспитанными в конфуцианской традиции. Поэтому нынешняя встреча не что-то новое или искусственное, а естественное продолжение многовековой совместной истории. В нашу эпоху, отмеченную общими вызовами, нужна не поспешная договоренность, а искренняя и терпеливая встреча.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: В начале второй книги «Бытия» перед нами предстает человек, сотворенный из земли и получивший дыхание жизни от Бога. Отсюда и начинается дальнейший рассказ, уже не столько о происхождении человека, сколько о том, как ему предстоит жить. Уважаемые слушатели, в сегодняшней беседе отец Рузини проследует за этим библейским рассказом дальше, позволяя ему самому раскрывать свою внутреннюю логику. Во второй главе книги «Бытия» человек становится особым центром повествования, не потому, что он оказывается источником всего существующего, но потому, что именно через него теперь раскрывается дальнейший смысл творения. Поэтому все последующее повествование будет постепенно открывать разные стороны человеческой жизни. Сначала Писание обращает наш взгляд на человека в его отношении к сотворенному миру, на дело, которое ему доверено, и на предел, который ему предстоит принять. Затем оно приводит нас к другой стороне человеческого существования, к его отношениям с другим человеком. Любопытно, что эта последовательность отличается от той, которую мы встречаем в первой главе книги «Бытия». Там сначала звучат слова «мужчину и женщину сотворил их», и лишь затем человеку поручается владычествовать над землей. Во второй главе все происходит иначе. Сначала Бог помещает Адама в Эдемский сад, поручает ему возделывать и хранить его, дает первую заповедь. И только после этого повествование приводит нас к встрече мужчины и женщины. Здесь возникает вопрос, мимо которого трудно пройти. Почему повествование меняет привычную последовательность? Возможно, ответ скрыт в самом движении рассказа. Человек сначала открывает свое место в творении, а затем оказывается перед тайной другого, перед тем, через кого раскрывается полнота его собственного существования. Бог помещает Адама в мир, полный жизни и щедрых даров Божиих, доверяет ему задание возделывать и хранить сад Эдема. Казалось бы, на этом рассказ мог бы завершиться. Человек получил мир, получил дело, ради которого был создан. Но повествование продолжается. Следующим словом становится заповедь. В этом первом повелении открывается внутренняя логика каждой заповеди. От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Отец Рузини призывает увидеть главный смысл этого запрета. Бог не испытывает человека произвольным правилом, но открывает ему истину от собственной жизни. Заповедь напоминает, человек получил жизнь как дар и остается творением. Ему доверено многое, но не все. Этот предел становится не угрозой для жизни, а ее защитой. В этом свете становится понятным предупреждение о смерти. Она появляется как следствие отказа принять данный человеку предел. Отвергая собственную меру, человек не обретает полноту жизни, а оказывается перед ее утратой. После

0: человек еще не завершен. Полнота его существования должна раскрыться в том, что Бог совершит в его жизни. На эту незавершенность Бог отвечает новым действием. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Как и в других местах Писания, язык оригинала помогает увидеть дополнительную глубину текста. Выражение «помощник, соответственный ему» передано как «эзер кенегдо», буквально «помощь, находящаяся перед ним». Речь идет не просто о присутствии рядом. Перед человеком появляется тот, кто остается другим, кто встречается с ним лицом к лицу. Это равенство не означает полного совпадения. Напротив, другой человек становится тем, кто способен открыть перед ним новую реальность, кто может ему возразить и не позволяет замкнуться в самом себе. В этом раскрывается парадокс человеческого становления. Человек становится собой через того, кто не просто его поддерживает, но помогает ему выйти за пределы самого себя. После того, как повествование открывает значение встречи с другим человеком, оно показывает и то, каким образом эта встреча становится возможной. Этим ключевым образом становится сон Адама. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Отец Розини обращает внимание на следующее. Этот сон открывает состояние, в котором человек уже не управляет происходящим посредством собственного действия и оказывается перед тайной Божьего действия. Бог совершает для Адама тот шаг к полноте, который сам он никогда не смог бы сделать. Это действие превосходит не только его силы, но и пределы его понимания. Самая глубокая полнота существования не может быть создана человеком для самого себя. Она принимается как дар. Встреча с другим человеком предстает как тайна этого дара, как то, что Бог совершает за пределами того, что было бы доступно самому человеку.
1: Говорит Радио Ватикана. Передача на русском языке окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!